0: любишь...
1: My fat cock.
2: Oh, shit, I'm sorry.
0: А ты не любишь, но и... Могу...
1: Suck dick.
0: То, что нельзя. То, что нельзя.
1: Your ass.
0: Нельзя.
2: Suck dick. Suck dick.

0: faggot.
1: Круто обломали.
0: Horny. So horny. Back up. And coming.
1: Отражая
0: семен. Horny. Back up.

0: Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: watching the buzzer.
1: Думал, забуду, как мы задавали джаза. Знаю, что ты
0: убираешь
1: танчен. Я буду на тупе где-то меньше рома.
0: Семен.
1: Но лопатки будут
0: мастер.
1: Лучше друг у
0: тебя,
1: как будто
0: Dungeon Master.
1: Попроси, ты знаешь, я буду согласен.
2: Гачи мы

0: party, show them you at the sex party in the box.
1: Slave,
0: хватит дуя,
1: гей, бастай,
0: ключу,
1: я включаю ультрасаунд,
0: для топовых ультра,
1: слейв,
0: это ультра-хард секс, для тебя и для подруг, я включаю
2: спанк,
0: на звук и
2: 300 какс,
0: вокруг, это
1: сапчат,
0: дискотека для

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
2: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
2: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
2: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.

0: anal, fisting, master,
1: not coming,
0: but will my come.
2: Gay party?
0: Хуй огромный, как теннис, нам не прыгает жопа.
2: Finger.
0: В сторону, сука, я тебе чё?
2: Do anal? Latex glove?
0: Работал!
2: No!
0: Но теперь буду, чё ещё, типа?
2: Bondage?
0: Сделал деньги на...
2: Dungeon?
0: Да, это так, но надо...
2: Fuck off, boy! Fuck you!

0: Так.
1: Било белых секундам. И бак футболтом гулял. А варлок его вдруг за все стенки.

0: boy next door.
1: That's banking.
2: Согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Сестры, ТПС нету ключи. В этом мире я перелом даже адского дедем. Приятно.
1: Фингеры.
0: Мой прадед был
2: Билли Харрингтон.
0: Ну и что с того? С тех пор, колись.
3: Сапчерк.

0: my dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: do
1: все равно. Срочно надо
0: вон. Where is he coming?
1: Чтобы
0: Dungeon Master.

0: мы будем
1: Fingerstick.
0: Как настоящие твой. Алло, привет, ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: Dungeon?
0: Я все

0: секс. Они не могут
1: догадаться.
0: Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шансы навсегда. На сцене до этого.
2: Anal.
0: Стагане, я иду на...
2: Dick.
0: Мои рядом, и мы заодно, но твои...
2: Ass.
0: Они далеко.

0: Ой, скажи мне.
1: Ой.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
0: Какой ты
1: horny gay.
0: Живёт внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming.
1: Loop.
0: Sex.
1: Gay next door.

мечтает. Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: Как ты?
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: After.
1: Что? Do anal.
2: Ибо порой мы
1: Suck.
2: Но совсем за ненужные вещи, а за нужные
1: Coming.
2: Обещаны. Твой мир на ладони мне мало, теперь я хочу все и сразу. Дай мне
1: Horny.
2: Контроль над
1: The semen.
0: Come.
1: Master.
0: Point.
1: Artist.

0: что...
1: Ищи меня в...
2: Fingers. Это слишком человеческое качество, чтобы Slave. Ним обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...
3: Move

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэткак
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэткак.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у
4: Бэткак
0: возможно, благодаря химической реакции с участием
4: и
0: филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани,
4: Бэткакс,
0: в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет
4: Бэткакс
0: служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сирена на максималках.

0: ангел,
1: поте симен.
2: Знаю я, что может быть друг без друга.
0: Так, ангел, поте
1: симен.
2: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так, ангел,
1: поте симен.
2: Знаю я, что может быть друг без друга.

0: Так.
1: В левой руке.
0: Эйно.
1: В правой руке.
0: Do.
1: Менеджер.
0: Так. Do Эйно. Do Эйно. Do Эйно. Do Эйно.

0: гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger in anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the spanking.
1: Да если скажу, что...
0: This thing...
1: Пусть будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила.
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming. In my ass.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя от бора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или... Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.
3: Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Фуа! Ф

0: Do anal?
1: Я дам тени. Почувствую
0: come with that cock.
1: Позади. С раскрытием дам тебе.
2: Suction.
1: И плюс один к моему.
0: Semen.
1: Ты думал сейчас пойду и сифилис задолбю.
3: Billy Herring.
1: Да иду ж давно.
4: Get your ass back here.

0: меня вид. Boy next door. Может даже... 300 bucks. Но меня я прошу.
1: И прости. It's a fucking
0: deal. И я такой, это ass такой.
1: Ну да,
0: может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал. You must pull up, Ben. Fuck!

0: Валил семена в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и...
2: Suck some dick.
0: This half. Превращалась в нелепых...
1: Dungeon.
2: Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Wee-wee.
0: Кренились иконы на стенах.
2: Do.
0: Тогда приходил...
1: Dark home.
2: Bar.
0: И он начинал...
2: And.
0: Фаркать. И через час становилось...
2: Better.
0: Спадали...
2: Bum.
0: Смягчались...
2: Leather.
0: Он больше...
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался...
2: Lay my finger.
0: Он шел на...
2: Party.
1: It fucking coming.
2: Boy next

0: А может, не знаю, он был аббатом, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: В дни, когда и в дни, когда
1: Sack.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал
1: Smart.
0: И спасал их всех, заслонял собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций не смогла подняться. Сидел у него в постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди эта связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
2: wee-wee.
0: Узнаешь.
2: This bondage.
0: Ты один.

0: окнами.
1: Dungeon Master.
0: Каждый вечер собирались.
2: Fucking slaves.
0: И говорили.
1: Dungeon Master.
3: Не гони. Открой секрет.
1: Penetration.
3: Конь вафельный.

0: я завтра и
1: full master band.
0: Мне занято
1: anal
0: 15
1: as we can.
0: Я гублю
1: on latex club,
0: чтобы
1: master band.

0: Гей-пати.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандит.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играть.

0: Ты предполагала, что мою покинет.
1: Fucking shit.
0: И по транс мы будем.
1: Fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: my cum. Fisting ass.
0: Вкус

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до своих

0: wish I swallow my cum.
1: Mike, please, widzisz darogu tym.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blek
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage
1: daraga mnie.
0: Ask.
1: Lisz dorogowata.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый день
1: anal fucking
0: больней.
1: Dungeon Master, this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это мой.

0: Да что ты не слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Какс?
0: Расправила и вперед.
2: Если ты хотел.

0: Billy.
1: This thing хорошо.
2: It's a fucking D.
3: Я нашел my. И меня нашли.
4: Lube it up.
3: Или suck
2: some dick.
3: У меня есть
4: cock.
3: Он

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя от гора подарю. Пока ты
0: гей-вебсайт.
1: Нарисуем! Или в толпе, как и все. Кто будет уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу. Okay,

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствуй
0: кам.
1: Позади. С раскрытием дам тебе.
2: Сапчер.
1: Не плюс один к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И всех лиц задолбю.
3: Билли Харрин.
1: Да иду ж давно.
4: Get your ass back here.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Не я такой, это ass. Такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up,

0: Срываешь пистинг.
1: Пока срываю
2: семен.
1: Еще вчера.
3: Do anal.
1: Сегодня станет
4: bondage.
1: Танцую
4: пар. It's amazing.
1: Чтобы казаться.
0: Master.
3: Fisting.
4: Ass.
3: Do anal.
4: Boy next door.
1: Воздушный.
4: Bad cock.
1: Знаю, подари мне.
4: Gay sex.
1: Раньше была.
4: Next door.
1: Танцуй ты.
3: Suck dick.
1: Она танцуй ты.
3: Suck dick.
1: Холодная как.
0: Legs.
1: Нас никто не найдет.
4: Bad cock.

0: знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть... Хоть ты... Я тебя все равно люблю.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Ass.
3: Мелькают семен.
0: I'm fucking coming.
4: Через век я понимаю с сожалением, то был любимый.
0: Как? Oh, master.

0: finger in my ass. Dick.
1: Luca.
2: Fucking ass.
0: Yes.
2: Fucking slave.
0: It's a fucking D.
3: Мне щипит глаза, это
4: семен мой,
3: что когда-то страдали, или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить.

0: So fuck your teeth.
1: Amazing.
2: Yeah.
1: Loop it up.
0: За тебя там кто-то
1: Saxon
0: Dick. Значительно.

0: Banking.
1: Plasmasový
2: dick.
3: Rip the skin.
4: Bad cock.
1: Оказался сильней.

0: пальцем семена.
1: Переслышь. Ой.
0: Ласковое
2: мейло.
0: Трогаешь ладонью.
2: Oh, I'm sad.

0: за найти бы
1: Анжели.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер.
2: Fucking coming.
1: Нахер.
2: Fucking coming.
0: В этой жизни.
3: Subchat.
0: Мало добывает.
3: Тополиный пух.
1: Гачи.
0: Июль.
2: Fingers.
4: Такие теплые. Ты пойми, что.
2: Эй, но.
4: Поцелуй.
5: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который предпочел положенности.
3: Тополиный пух.
1: Гачи.
3: Июль.
2: Latex.
4: Уносит в.
2: Эй, но. Stick finger.
4: Никому. Ждешь ты только.
2: Эй, но. Эй, но. Эй, но.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день. Я бы

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Hey, no.
1: Почему мне так понравилось, ударилось
2: Семен
1: по голове? А почему не могу расслабиться и просто
0: Swallow dick.
1: Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать.
0: Потому что...

0: Точно так же, как и в вашем Dungeon Master заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Leather.
0: Не я и
1: Boy next door.
0: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах.

0: Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих.
1: Boy next door.

0: dungeon.
1: Зайдя первокурсница про апокалипсис. Веб-сайт.
0: Long love.
1: Феноменально как гель. И фундаментально как стандартная.
0: My ass.
1: Зима седая.
0: Calm.
1: Снежную накинула на бомб. Я в окно смотрю в созерце.
0: Brothers.
1: Кучи дрожится, родная, я пустой.
2: Hey, no. The semen arsonist.
1: Братан, мы кулка дробя. Новогодними салатами начало. Лапка пятки шоколад старый.
2: Some dick.
0: Brothers.
1: Кучи дрожится, родная, я пустой.
2: Hey, no. The semen arsonist.
1: Братан.

0: Thank you.
1: Тут крепко держит your arms. А местный Please. Не любит играть with и не умеет лепить снежную
2: Успехами
1: будет жопа. Уехал бой next door туда, где кэмрот жопой. Синий как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
2: Бандыч.
1: Руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречко обнаружи. За ночь заваленная сукропами
2: fucking calm.
1: Я на мое тело сотрудница. И я кричу, что
2: холодно.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих
1: Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Никак.
3: Suck.

0: мае.
1: Тут же пока жена ему готовит на кухне.
2: Семена.
1: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
0: гей.
1: Душу, пока в раковине тает.
0: Секс
1: так-то вперед.

Смылка дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, но из большой бутылки с перевернутым от аромата урчит, желудок пустой, а ты такой кричишь, ему сбрось. Рот закрой, не такой, не такой, чем...

0: нами.
1: Dungeon Master.
0: Каждый вечер собирались
2: fucking slaves.
0: И говорили.
1: Dungeon Master.
3: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
3: Огонь вафельный.

я ни одного фильма с ним не пропускал. Я был хотел бы жопным таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на корпус этом, стал на...

0: Rodrigo Doga.
1: И у вас корейский
2: дунжин
1: на общественных началах, если только.

Master. Меня больше не парятся твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Ты так любишь делать. Тебе нельзя.

0: сексом так.
1: По рукам телефон на все голоса говорит «Fuck you!»
0: With a cock in my ass.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут
0: «Are you the U.S. done enough?» It's my car!
1: Но странный слух.

0: Suck some dick.
1: Fisting
2: ass.
3: Новый панамер. Знаете, то, что будет с тобой рядом и без...
0: Семен.
3: Ставит новым...
4: Эйл.
3: Дома новым...
4: Эйл.
3: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш...
5: Кай.
3: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть...
4: Кал.
3: Видеть...

0: чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на
1: Anal.
0: Братик делал все, чтобы становился
1: Artist.
0: Борок и прицелов вплоть до вызова
1: вы...
0: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
1: My Anal.
0: Чтоб твой
1: Anal.
0: Стал
1: Dungeon Master.
0: Просит,
1: Dungeon.
0: Чтоб ты остался целым. Каждый успевает на эти свадьбы. Спальные районы спят в шире.
1: My ass.
0: Если тут выходит, то выходит пара за мной. Вариант назад, ты смелость.
1: Саптик.
0: Смелость.
1: Саптик.
0: Нас губит, а? Родной, посмотри в
1: My ass.
0: Они верят, что на новый план умер. Раскидав друг другу, тим закат.

0: Мир
1: видения полон сериалов.
0: Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: gay bondage website with love.
0: Экстрасенс
1: фистит
0: людей.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Dark Home.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи. Победа.
1: Full Master.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Point of order. Something was it.

0: Меря шаги в ожидании, идет не спеша. Замерзла и хочет, но уже не пускает душа.
1: Do you like what you see?
0: И пускай
1: fantasy.
0: На зло ветрам
2: Billy.
0: Глядел, словно в глаза, и на вопросы
1: Do anal?
0: Я ждал.
1: Master.

0: Such a bad cox.
1: Вместе не страшно.
2: Услышит краю,
3: что dead it
4: turns me on.
5: Лишь long latex glove do
6: fisting.
7: Suck dick.
3: Sometimes I rip the skin.
8: И в поисках куда не знаю сам.
5: Услышит краю,
3: что dead it turns me on.
5: Long latex glove do

Gay website. Чувствуй это. Сумчен. Да, почувствуй это. Дик. Твоя искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет тем. Like NASA. Ведь. Like NASA.

0: Deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень
0: finger sticking ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю
2: fucking slay.
1: Теперь я
0: performance artist.

0: I can't.
1: И дорогу
2: brothers
1: переходит важно.
0: Evil master
3: dick.
1: Махнатый.
0: Penetration.
3: Now!
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
1: Теперь я.
0: Performance art.
1: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
0: Do anal.
1: Отпусти.
2: Sorry,
1: хочет

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Геймбой.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы
1: Swallow Call.
0: Сам себя считаю. Теперь я.
2: Performance artist.
0: Друзья. Но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
2: Fantasy.
0: Моя. Там горячим.
1: Semen.
2: Smell.
1: In the dungeon.
0: И бежит куда-то по.
1: My calm.
0: И дорогу.
3: Brothers.
2: Master
1: Dick.
2: Penetration.
3: Now!

0: Мерят some dick.
1: В ожидании.
0: Секс.
1: Идет не спеша.
0: Семена.
1: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door.
1: Пускай.
0: Turns me on.
1: Назло ветрам.
0: Anal.
1: Дело, словно...

0: dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. В шаге от
2: Seaman.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...
2: Dungeon.
0: Пуст.

0: coming. Fucking coming. Fucking coming. Oh, that hurts. It hurts.
1: Из твоей комнаты без вины, чтобы исчезнуть из
0: dungeon.
2: Boys.
1: Заметает мои
2: wee-wee.
1: Я тебя
0: lube it up. Anal.
1: Пацаны, мне проще.
2: Suck dick.
1: Тебя
0: do anal.
1: Все это, но теперь не буду.
2: Oh, shit.
1: Я закопаю все, что больше не
3: spank it. Spank it.
1: Твои
0: full master.
3: Out of the gate.
0: Man, dark hole.
1: Ты позвонишь, когда по-новой.
0: So horny, so horny.
1: Но лучше просто
2: Fucking slay.
0: Gay website.

0: расскажете трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения мой мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику. Именно. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: Что было дальше?
2: Все дети как дети, без забот.
0: Счастливое детство.
2: А не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен, Тимен,
0: фокин, Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.
1: Тимен.

0: остальное все древний день.
1: А остальное все древний день. Дальше что было?
0: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь...
2: Дек.
1: Большие.
0: Стал мошенник, мошенники.
1: Почему мошенники?
0: Скопил целый пуд.
1: Молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.
1: Почему?
0: Кто больше всех на свете любил?
1: Человек наш.
0: Это забыл. Позабыв покой и лень.
1: Делай.
0: Делай.
3: Ой,

0: над тварей. Оставленный
1: Брэксмит
0: среди всех красок.
1: Дайлин.
0: Ты выбрала
1: Сименс.
0: Сказала, что
1: да, да.

0: дедушки.
1: Спанкинг.
2: Swallow, come shot.
0: Блаженного Василия.
2: Sure, why not?
0: Где раньше была.
2: Porn company.
0: И она.
2: A floor event.
0: И я чувствую.
2: Бонками
0: как.
2: Banana.
0: Под ногами.
2: Deep.
0: This is late. Площадку. Меня обгоняют.
2: Dungeon.

0: Так, надо.
1: Я машина для...
2: Some dicks.
1: Поздно не ходи.
3: Just loop it up.
1: Поберегись.
2: Let's do anal.
1: Тихо так, что лучше...

0: Wow, that's over 100 years ago, and it's making me.
1: И сейчас о главной приобрете интриги года о таинственном побеге
2: Маргарита
1: из России вместе с Джоном будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти.
3: Performance artists.
1: Они покинули страну инкогнито.

0: love bar.
1: Turns me on.
0: It does. I don't know why it stops.
2: Ты меня зовешь.
1: Leatherhead.
2: Чтобы знала ты.
1: If I don't do anal.
2: Узнаешь меня, и я.
3: Fuck you!
2: Через мили и.
1: My ass.
2: Вот тебе моя.
1: Come.
2: Ты зовешь меня, чтобы я.
1: Stick my finger in your ass.
0: Oh yeah.
2: Полетели сквозь.
1: Deep dark fantasy.
2: Занавешенные.
1: My cum.
2: Чтобы ты.
1: Swallow my cum.
2: Я буду твоим.
1: Dungeon master.
2: Полетели сквозь.
1: My anal.
2: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
1: Don't touch me there.
2: Я буду твоим.
0: Boy next door.
2: Million.
1: Finger friend you ass.
2: Million.
1: Dick.
2: И
1: ass.
2: Million веков. Тебя одну.
1: Fight.
2: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
1: Anal.
2: Ты зовешь меня, чтобы я.
3: Fuck you.
1: Deep dark fantasy. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there.
0: Boy next door.

0: челки, чай.
1: И так удобнее, говорил.
2: Do anal.
1: Теперь ты.
2: Do anal.
1: Такие времена, такие.
3: Back ups. Loop it up.
4: Ass.
1: Нужна смелость, а не талант.

0: Чтоб сильным быть, надо
1: Саксон дик.
0: Чтобы сильным быть, надо
1: Фингер дик.
0: Чтобы умным быть, надо
2: Рип скин.
0: Чтобы долго жить, надо
1: Фингер дик.
0: Рано

0: Purple Master Swallow.
1: Но мне нужны
0: Пиви. Мне нужен Пиви.
1: Уверен, уверен, это
2: Спанкинг, спанкинг.
1: Вчера эти недели карантин. Потеря. Хорошо во мне. 12-30, everyday со мной. Это для детей.
3: Это семен. Семен.
1: Ass.

0: Master Semen and Bano.
1: Чё ты паришь мне про
0: Dungeon
2: Next Door?
1: Чё мазуришь ты
0: Bad Cock?
1: И пугаешь
0: Master
1: Баба.

0: heart твой мысли странен.
1: Mr. Affleck, an ass.
0: Укушен. Бывало застревали, как
1: movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим Я к тебе в гости тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе как торнадо.

0: Salon of Thunderbar.
1: Летай со мною в стиле
0: Horny hands,
1: Но только
2: Fuck you,
0: rip my fucking pants.

тебя ждет. Куча рядом с тобой. За вашу сексу бы не вкинул. Я бы вас кинул, все ваши пупы. Я охуевший, как будто ты не знаешь.

0: fucking fruits.
1: That turns me on. Fucking gay. Oh, master.
0: Сейчас поймаю тебя.
1: Bondage. Sarcox.
0: Ты будешь в ней. Мне так хочется.
1: Move your tongue around more. This thing ain't no. Dungeon. Fuck you.
0: Все поймать, стремиться.
1: Boys.

0: твоя, я так хочу тебя. Do anal. Иди ко мне.
1: Man, full master, fisting performance arts. Don't stop coming.

0: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
1: Как?
0: В вампире мире охуенный. Даже не кот его. У него кипит
2: семен.
0: В нем варево.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
1: Мастер.
3: Боже.
1: Любина.
5: Fucking deep.
3: Зовут его
6: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
0: Не гнушается вообще аллергия.
4: Coming.
2: Семен.
0: Плавает в борще, как
1: Dungeon.
0: Не подымешь этот
1: ass.
0: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
1: Fisting.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
1: Master.
3: Боже.
1: Любина.
5: Fucking deep.
3: Зовут его
6: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
0: Выбрать норовит, смотри, не околей, руки по уши.

0: Там
1: чат.
2: Везде он словно
0: Уи-уи.
2: По кличке
3: Мастер.
2: Боже.
3: Любина.
2: И
1: Фокин Ди.
2: Зовут его
4: Харрингтон.
3: Харрингтон.
4: Harrington.
1: Swallow.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later.
1: Brother.
0: Suka shipochka pat.
2: Coming.
0: Para suka kale gale.
2: Cock.
0: The lock.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Little bitch,
2: need fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока сохнет.
2: Come.
0: Зимен. Суки шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

0: Данжин, да.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
3: Oh, I'm fucking coming.

0: помню раньше.
1: Fisting.
0: А шлопалась рубашка, что
1: fucking slaves
0: предпочитают мне папашку.
2: Так.
0: Он им дарит
1: latex
0: всякие
2: some dick
0: и суши. Жую
1: for dungeon
0: сушки, покуда эти
1: слэйвки
0: сидят
1: fisting
2: ass
0: в дорогих
1: for dungeon
0: выходной хотел
2: do anal
0: не разрешила
1: for master
0: ей не нужен ей нужен мужчина нашла себе
2: the spanking
1: in my ass.

0: только от тебя. Пускай ты боялась. Забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло.
1: Ты
0: слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Suck some dick.
1: Suck shit.
2: Fisting,
3: 300
0: fingers in my ass.
3: Bondage,
0: anal sex,
3: stick finger,
0: fisting, latex glove in ass.
3: Mr.
0: Anal cum is the best.
3: 300 bucks.
0: Semen fucking deep.
4: Слишком много слов. Если ты был моей.
3: Dungeon.
0: Fisting. Dick.
2: Fisting. Fisting.
4: Каждый день как понедельник прыгнул в серый.
0: Anal.
4: Каждый день как понедельник
3: loop.
5: Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою
0: ass.
5: Это баста на
0: бит.
5: Забыл, как у тебя на классе сидит, так идет под моей кухне, прекрасен на вид.
4: Смотри, каждый день как будто со мной рядом моя
3: тень.
2: Fisting.

0: Личное дело.
1: Это мое личное
2: дело.
3: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
3: Надеяться на заряженного бустер, или на то, как карта ляжет.
1: Fisting.
3: Каждого.

0: каждый
1: Subject ты... to anal.
0: И это
1: anal.
0: Без дна. Мы родом из
1: Dungeon.
0: Там, где честная
1: Gay sex.
0: Не замечавший
1: Latex horny.
0: Позже собрался.